Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
1: Танк подбит, танк разбит.

0: минная опасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: завяла, а фиалочка в цвету.
1: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: попросил.
1: Как себя вести при обстреле?
2: Запомните основные принципы.
1: Чем ниже, тем безопасней.
2: Берегись окон и ненадежных конструкций.
1: Транспорт – источник возгорания.
2: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
1: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
2: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
1: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
2: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
1: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
2: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
1: Держите детей рядом.
2: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
1: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

0: горит.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио Зе.
1: Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мерз.

накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем, боже мой?

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.
2: Здравствуй, здравствуй, командир. Рад тебя увидеть снова. Крепким, бодрым и здоровым. Здравствуй, здравствуй, командир. Как работа, как семья. Все вокруг

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З.
1: Один день без войны, поют, друг, соловьи, а мы лежим в окопах, глядя в небо. Так хочется домой, жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Так хочется домой, жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Махорки дым пьянит, усталородный говорит, как надоело всем нам бойня эта. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до победы. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до рассвета. Ведь завтра снова бой поднимет ротный за собой. Последним станет для кого-то наступление это. Ну а пока в тиши поют нам соловьи, и так не хочется увидеть, друг, сигнал ракеты. Ну а пока в тиши поют нам соловьи, и вовсе ты не ждешь сигнал ракеты. Один день без войны, в плену у тишины и полк ушедший навсегда в просторы неба.
0: Радио З. И нет радиостанции патриотичнее.
2: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
0: Радио З. На чистоте подвига и отваги.

0: только побыстрее.
1: На связи, Слава.

0: победе.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 июня, в нашем регионе облачно, пройдет небольшой дождь. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? Грант на успех. Скоро на Мире Белогорья.
2: Смотрите в наших соцсетях.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: любви или смерть.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 июня, в нашем регионе облачно, пройдет небольшой дождь. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Правовой ликбез.
1: Что важно знать покупателям подарочных карт или сертификатов? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко.
2: Прокуратура города Белгорода обращает внимание хозяйствующих субъектов и потребителей на правовую позицию, касающуюся оборота подарочных карт и сертификатов. Соответствующие разъяснения ранее давал Роспотребнадзор со ссылкой на сложившуюся практику Верховного суда Российской Федерации. Подарочная карта или сертификат рассматривается как предварительная оплата товара или услуги. Включение в договор или правила использования таких карт условий, ограничивающих право потребителя на возврат денежных средств, является незаконным. В частности, не допускается устанавливать запрет на возврат денег за неиспользованную карту, правила о сгорании средств по истечению срока действия карты, отказ в выдаче остатка денежных средств. При этом за бизнесом сохраняется право определять номинал и форму подарочной карты, порядок ее использования, технические правила, процедуру восстановления карты при ее утере, разумный срок действия при условии, что он не ограничивает правила гражданина на возврат уплаченных денег. Обращаю внимание, что за включение в договор условий, ущемляющих права потребителей, предусмотрена административная ответственность. Должностным лицам грозит штраф в размере от 1000 до 2000 рублей, юридическим лицам от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
0: Правовой ликбез.

0: Это Белгородский район. Активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бережна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Правительство поможет гражданам из приграничных регионов в решении жилищных вопросов. Оно направит дополнительно почти 4,5 миллиарда рублей на компенсацию расходов на аренду, покупку или строительство жилья для жителей Курской и Белгородской областей, вынужденных покинуть свои дома. Прошу Министерство строительства и ЖКХ оперативно довести финансирование до этих российских субъектов, чтобы граждане своевременно получили все положенные им выплаты, подчеркнул председатель правительства. Правительство направит 2,5 миллиарда рублей на поддержку ряда регионов. Поддержка областей в реализации социально значимых и инфраструктурных проектов – один из приоритетов работы правительства. Средства будут направлены на организацию бесплатного горячего питания в школах, детских садах и группах продленного дня в сельской местности и малых городах. Ее получат учащиеся из семей участников СВО, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также из многодетных и малоимущих семей. Поддержка учителей и сотрудников дошкольных учреждений в наиболее удаленных районах. Лекарственное обеспечение пациентов, которым назначены дорогостоящие препараты. А также финансирование ряда инфраструктурных проектов в реальном секторе экономики. Такое решение позволит сбалансировать региональные бюджеты по значимым для развития страны социальным и экономическим направлениям и, главное, улучшит условия жизни граждан, подчеркнул Михаил Мишустин. В России предложили упростить передачу пустующих сельских домов новым владельцам. С такой инициативой депутаты Госдумы обратились в Минстрой. Речь идет о зданиях, которые находятся в собственности муниципалитета или уже законно признаны бесхозными. Получить такой дом можно будет только с обязательством восстановить его и привести в порядок. При этом механизм не должен затрагивать добросовестных собственников, наследников и тех, кто временно отсутствует, но сохраняет право на жилье. Авторы инициативы считают, что это поможет сократить число заброшенных зданий в селах, снизить расходы на их содержание и вернуть пустующие дома к жизни. Медицинские профессии в России в последние годы стали значительно престижнее. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По словам главы ведомства, впервые особенно заметна роль медиков проявилась во время пандемии коронавируса, когда люди смогли оценить важность их работы. Кроме того, отметил Мурашко, сегодня врачи оказывают помощь раненым в зоне специальной военной операции. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы!

0: Реклама.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он. Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

«Мир Белогорья» при поддержке Института развития интернета продолжает честное реалити о ветеранах СВО, которые вернулись домой и пытаются найти себя. В первой серии они осваивались в мирной жизни, во второй – сделали первый шаг, подали заявки на проект «Время своих героев». А теперь учеба. Кто справится? Кто скажет «это не мое»? И что важнее в новом деле – боевой характер или умение признать свои слабые стороны? Третью серию проекта «Грант на успех. Тяжело в учении» смотрите на сайте mirbelogorye.ru и в соцсетях телерадиокомпании.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 июня, в нашем регионе облачно, пройдет небольшой дождь. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: домой.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

распахнутся ресницы. Радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

услышу мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бережна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Правительство поможет гражданам из приграничных регионов в решении жилищных вопросов. Оно направит дополнительно почти 4,5 миллиарда рублей на компенсацию расходов на аренду, покупку или строительство жилья для жителей Курской и Белгородской областей, вынужденных покинуть свои дома. Прошу Министерство строительства и ЖКХ оперативно довести финансирование до этих российских субъектов, чтобы граждане своевременно получили все положенные им выплаты, подчеркнул председатель правительства. Правительство направит 2,5 миллиарда рублей на поддержку ряда регионов. Поддержка областей в реализации социально значимых и инфраструктурных проектов – один из приоритетов работы правительства. Средства будут направлены на организацию бесплатного горячего питания в школах, детских садах и группах продленного дня в сельской местности и малых городах. Ее получат учащиеся из семей участников СВО, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также из многодетных и малоимущих семей. Поддержка учителей и сотрудников дошкольных учреждений в наиболее удаленных районах. Лекарственное обеспечение пациентов, которым назначены дорогостоящие препараты. А также финансирование ряда инфраструктурных проектов в реальном секторе экономики. Такое решение позволит сбалансировать региональные бюджеты по значимым для развития страны социальным и экономическим направлениям. И главное, улучшит условия жизни граждан, подчеркнул Михаил Мишустин. В России предложили упростить передачу пустующих сельских домов новым владельцам. С такой инициативой депутаты Госдумы обратились в Минстрой. Речь идет о зданиях, которые находятся в собственности муниципалитета или уже законно признаны бесхозными. Получить такой дом можно будет только с обязательством восстановить его и привести в порядок. При этом механизм не должен затрагивать добросовестных собственников, наследников и тех, кто временно отсутствует, но сохраняет право на жилье. Авторы инициативы считают, что это поможет сократить число заброшенных зданий в селах, снизить расходы на их содержание и вернуть пустующие дома к жизни. Медицинские профессии в России в последние годы стали значительно престижнее. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По словам главы ведомства, впервые особенно заметна роль медиков проявилась во время пандемии коронавируса, когда люди смогли оценить важность их работы. Кроме того, отметил Мурашко, сегодня врачи оказывают помощь раненым в зоне специальной военной операции. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы!

0: с тобой здесь нет. Когда пройдет 100 лет.
1: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Фабричная ярмарка курток и пальто. Размеры от 48 до 80. Огромный выбор и цены от производителя. Скидки 50% на все. Ярмарочный двор. Костюкова, 41.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета продолжает честное реалити о ветеранах СВО, которые вернулись домой и пытаются найти себя. В первой серии они осваивались в мирной жизни, во второй сделали первый шаг, подали заявки на проект «Время своих героев». А теперь учеба. Кто справится? Кто скажет «это не мое»? И что важнее в новом деле – боевой характер или умение признать свои слабые стороны? Третью серию проекта «Грант на успех. Тяжело в учении» смотрите на сайте mirbelogorye.ru и в соцсетях телерадиокомпании.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Майский дождик

ради мамы. Майский дождик,

0: долго жить, братик.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 июня, в нашем регионе облачно, пройдет небольшой дождь. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Эдуард Асадов. Помните, День Победы и в огнях салюта, будто гром. Запомните навек, что в сражениях каждую минуту, да, буквально каждую минуту, погибало 10 человек. Как понять и как осмыслить это? 10 крепких, бодрых, молодых, полных веры, радости и света, и живых, отчаянно живых. У любого где-то дом или хата, сад, река, знакомый смех, мать, жена. А если не женаты, то девчонка лучше из всех. На 8 фронтах моей отчизны уносил войны водоворот каждую минуту 10 жизней, значит, каждый час уже 600. И вот так 4 горьких года, день за днем, невероятный счет. Ради нашей чести и свободы все сумело одолел народ. И сейчас мне обратиться хочется каждому, кто молод и горяч, кто б ты не был, летчик или врач, педагог, студент или сверловщица. Да, прекрасно думать о судьбе, очень яркой, чистой и красивой, но всегда ли мы к самим себе подлинно строги и справедливы? Ведь кружа меж планов и идей, мы нередко, честно говоря, тратим время попросту зазря на десятки всяких мелочей. На тряпье, на пустяньки, книжки, на раздоры, где не брав никто, на танцульки, выпивки, страстишки, господи, да мало ли на что. И неплохо б каждому из нас поверить, ведь есть душа, наверное, в каждом, вспомнить вдруг о чем-то очень важном, самым нужным, может быть, сейчас. И сметя все мелкое, пустое, кинув скуку, черствость или лень, вспомнить вдруг о том, какой ценою куплен был наш каждый мирный день. И судьбу замешивает круто, чтоб любить, сражаться и мечтать, чем была оплачена минута. Каждая при каждой минута. Смеем ли мы это забывать? И шагая за высокой новью, помните о том, что всякий час вечно смотрит с верой и любовью вслед вам тем, кто жил во имя вас.

0: Не уйдем.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаки со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бережна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Правительство поможет гражданам из приграничных регионов в решении жилищных вопросов. Оно направит дополнительно почти 4,5 миллиарда рублей на компенсацию расходов на аренду, покупку или строительство жилья для жителей Курской и Белгородской областей, вынужденных покинуть свои дома. Прошу Министерство строительства и ЖКХ оперативно довести финансирование до этих российских субъектов, чтобы граждане своевременно получили все положенные им выплаты, подчеркнул председатель правительства. Правительство направит 2,5 миллиарда рублей на поддержку ряда регионов. Поддержка областей в реализации социально значимых и инфраструктурных проектов – один из приоритетов работы правительства. Средства будут направлены на организацию бесплатного горячего питания в школах, детских садах и группах продленного дня в сельской местности и малых городах. Ее получат учащиеся из семей участников СВО, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также из многодетных и малоимущих семей. Поддержка учителей и сотрудников дошкольных учреждений в наиболее удаленных районах, лекарственное обеспечение пациентов, которым назначены дорогостоящие препараты, а также финансирование ряда инфраструктурных проектов в реальном секторе экономики. Такое решение позволит сбалансировать региональные бюджеты по значимым для развития страны социальным и экономическим направлениям и, главное, улучшит условия жизни граждан, подчеркнул Михаил Мишустин. В России предложили упростить передачу пустующих сельских домов новым владельцам. С такой инициативой депутаты Госдумы обратились в Минстрой. Речь идет о зданиях, которые находятся в собственности муниципалитета или уже законно признаны бесхозными. Получить такой дом можно будет только с обязательством восстановить его и привести в порядок. При этом механизм не должен затрагивать добросовестных собственников, наследников и тех, кто временно отсутствует, но сохраняет право на жилье. Авторы инициативы считают, что это поможет сократить число заброшенных зданий в селах, снизить расходы на их содержание и вернуть пустующие дома к жизни. Медицинские профессии в России в последние годы стали значительно престижнее. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По словам главы ведомства, впервые особенно заметна роль медиков проявилась во время пандемии коронавируса, когда люди смогли оценить важность их работы. Кроме того, отметил Мурашко, сегодня врачи оказывают помощь раненым в зоне специальной военной операции. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы!

0: Радио Z.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не

И согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Мои

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета продолжает честное реалити о ветеранах СВО, которые вернулись домой и пытаются найти себя. В первой серии они осваивались в мирной жизни, во второй сделали первый шаг, подали заявки на проект «Время своих героев». А теперь учеба. Кто справится? Кто скажет «это не мое»? И что важнее в новом деле – боевой характер или умение признать свои слабые стороны? Третью серию проекта «Грант на успех. Тяжело в учении» смотрите на сайте mirbelogorye.ru и в соцсетях телерадиокомпании.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 июня, в нашем регионе облачно, пройдет небольшой дождь. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Дорогой солдат, меня зовут Вика. Я учусь в 3-м классе. И я очень волнуюсь за вас, за свою младшую сестренку Машу, за мой город, за нашу родину. Но я знаю, что мы в безопасности благодаря вам. Вы наши герои. Я пожелаю вам здоровья, победы и большого счастья. Мы верим в вас и ждем вас домой. Возвращайтесь!

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 4,5 миллиарда рублей направит правительство России на поддержку Белгородского и Курского приграничья. Деньги получат жители, которым пришлось покинуть свои дома. Средства можно потратить на компенсацию аренды, покупку или строительство жилья. Прошу Министерство строительства и ЖКХ оперативно довести финансирование до этих российских субъектов, чтобы граждане своевременно получили все положенные им выплаты, подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин. В этом году в Белгородской области капитально отремонтируют 292 многоквартирных дома. Жилищные условия улучшатся для более 61 тысячи жителей региона. Впервые за счет областного бюджета заменят 241 лифт в 73 домах. 170 из них в Белгороде, остальные в Староскольском округе, рассказал Александр Шуваев. Строители уже досрочно завершили капремонт в 11 домах в Веделевском, Грайворонском, Ивнянском, Красноярушском и Чернянском округах. В обновленных МКД живут более 400 человек. По итогам всех работ обязательно проводим общественную приемку с жителями. Люди надеются на максимальное улучшение качества проживания. Строители стараются выполнить все обязательства. В случае возникновения замечаний подрядной организации устранят их в установленные сроки, отметил в РИО губернатора. Продолжаем выпуск. В селе Крюково по нацпроекту обновляют главную улицу Ленина. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» полным ходом идет капремонт дороги Борисовка-Пролетарский, включая центральную улицу села. Подрядчик уже выполнил фрезерование старого покрытия и устройство нового основания методом холодного ресайклинга. Завершаются работы по водоотводу, ведется укладка нижнего слоя асфальта и строительство тротуаров – почти 600 метров. Для безопасности установят ограждения, светофоры, новые дорожные знаки и нанесут разметку термопластиком. К началу осени обновленная улица протяженностью 3,5 километра, на которой расположены школа, больница и дом культуры, станет современной и безопасной. В Чернянке завершили благоустройство сквера на улице Семашко. Общественное пространство обновили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Строители обустроили на территории детскую площадку с травмобезопасным резиновым покрытием, установили спортивные тренажеры, турники, песочницу, качели и современный игровой комплекс. Кроме того, для комфортного отдыха всех посетителей сквера установлены скамейки и урны. Это обновление – результат инициативы самих жителей, которые в прошлом году проголосовали за преображение сквера. Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства продолжается, и каждый житель старше 14 лет может проголосовать до 12 июня этого года на портале загородсреда.госуслуги.ру. В этом году в Белгородской области на голосование вынесено 30 объектов в 14 муниципалитетах. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Распродажа товаров для дома. Тапочки 199 рублей. Стельки 39 рублей. Фейри 79 рублей. Ярмарочный двор. Костюкова 41.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей. Строительство дорог и внутриплощадочных проездов. Ямочный ремонт. Аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета продолжает честное реалити о ветеранах СВО, которые вернулись домой и пытаются найти себя. В первой серии они осваивались в мирной жизни, во второй сделали первый шаг, подали заявки на проект «Время своих героев». А теперь учеба. Кто справится? Кто скажет «это не мое»? И что важнее в новом деле – боевой характер или умение признать свои слабые стороны? Третью серию проекта «Грант на успех. Тяжело в учении» смотрите на сайте mirbelogorye.ru и в соцсетях телерадиокомпании.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 июня, в нашем регионе облачно, пройдет небольшой дождь. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Правовой ликбез.
1: Что важно знать покупателям подарочных карт или сертификатов? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко.
2: Прокуратура города Белгорода обращает внимание хозяйствующих субъектов и потребителей на правовую позицию, касающуюся оборота подарочных карт и сертификатов. Соответствующие разъяснения ранее давал Роспотребнадзор со ссылкой на сложившуюся практику Верховного суда Российской Федерации. Подарочная карта или сертификат рассматривается как предварительная оплата товара или услуги, включение в договор или правила использования таких карт условий, ограничивающих право потребителя на возврат денежных средств, является незаконным. В частности, не допускается устанавливать запрет на возврат денег за неиспользованную карту, правила о сгорании средств по истечению срока действия карты, отказ в выдаче остатка денежных средств. При этом за бизнесом сохраняется право определять номинал и форму подарочной карты, порядок ее использования, технические правила, процедуру восстановления карты при ее утере, разумный срок действия при условии, что на нее

0: ограничивает правила гражданина на возврат уплаченных денег. Обращаю внимание, что за включение в договор условий, ущемляющих права потребителей, предусмотрена административная ответственность. Должностным лицам грозит штраф в размере от 1000 до 2000 рублей, юридическим лицам от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
1: Правовой ликбез.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.
1: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
2: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 4,5 миллиарда рублей направит правительство России на поддержку Белгородского и Курского приграничья. Деньги получат жители, которым пришлось покинуть свои дома. Средства можно потратить на компенсацию аренды, покупку или строительство жилья. Прошу Министерство строительства и ЖКХ оперативно довести финансирование до этих российских субъектов, чтобы граждане своевременно получили все положенные им выплаты, подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин. В этом году в Белгородской области капитально отремонтируют 292 многоквартирных дома. Жилищные условия улучшатся для более 61 тысячи жителей региона. Впервые за счет областного бюджета заменят 241 лифт в 73 домах. 170 из них в Белгороде, остальные в Староскольском округе, рассказал Александр Шуваев. Строители уже досрочно завершили капремонт в 11 домах в Веделевском, Грайворонском, Ивнянском, Красноярушском и Чернянском округах. В обновленных МКД живут более 400 человек. По итогам всех работ обязательно проводим общественную приемку с жителями. Люди надеются на максимальное улучшение качества проживания. Строители стараются выполнить все обязательства. В случае возникновения замечаний подрядной организации устранят их в установленные сроки, отметил в Рио губернатора. Продолжаем выпуск. В селе Крюково по нацпроекту обновляют главную улицу Ленина. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» полным ходом идет капремонт дороги Борисовка-Пролетарский, включая центральную улицу села. Подрядчик уже выполнил фрезерование старого покрытия и устройство нового основания методом холодного ресайклинга. Завершаются работы по водоотводу, ведется укладка нижнего слоя асфальта и строительство тротуаров – почти 600 метров. Для безопасности установят ограничения. Ограждения, светофоры, новые дорожные знаки и нанесут разметку термопластиком. К началу осени обновленная улица протяженностью 3,5 километра, на которой расположены школа, больница и дом культуры, станет современной и безопасной. В Чернянке завершили благоустройство сквера на улице Семашко. Общественное пространство обновили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Строители обустроили на территории детскую площадку с травмобезопасным резиновым покрытием, установили спортивные тренажеры, турники, песочницу, качели и современный игровой комплекс. Кроме того, для комфортного отдыха всех посетителей сквера установлены скамейки и урны. Это обновление – результат инициативы самих жителей, которые в прошлом году проголосовали за преображение сквера. Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства продолжается, и каждый житель старше 14 лет может проголосовать до 12 июня этого года на портале загородсреда.госуслуги.ру. В этом году в Белгородской области на голосование вынесено 30 объектов в 14 муниципалитетах. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

0: Радио Z.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

у носи готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне.
1: Вжик-вжик-вжик, уноси готовенького.
0: Вжик-вжик-вжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готов вся честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, жи, жи, жи, о, уноси.

0: общаться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького! Цик-цик-цик-пап! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Реклама. Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья». Смотрите в наших соцсетях.
1: Перрон вокзальный. Звучит гармошка. Смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку. Ведь мы сегодня уезжаем на войну.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 июня, в нашем регионе облачно, пройдет небольшой дождь. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: ничего ведь, правда. Главное, что есть ты у меня.
1: Радио Z.
2: Я спросил тебя,

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

Девка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милый.

тобой, брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой. 4 года.

закрытыми очами. Спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай.

что я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним, неужто клясться днем вчерашним, неужто клясться днем вчерашним, бери шинель.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил усилить работу по учету сельхозживотных для обеспечения ветеринарного благополучия. Правительство России ежегодно предусматривает весомый объем средств на закупку для регионов вакцин и средств диагностики. Только за последние 3 года на эти цели выделено свыше 11 миллиардов рублей, сказал он. Для бесперебойного снабжения внутреннего рынка лекарствами для ветеринарного применения, а также для проведения научно-исследовательских работ в 2026 году по указу президента создана государственная биологическая промышленная компания. Патрушев подчеркнул, что регионам важно постоянно следить за текущей ситуацией в области ветеринарного благополучия, обеспечить полноценный и качественный учет сельхозживотных в цифровом виде. Добавил, что особое внимание важно уделять своевременному диалогу с населением, разъяснению значимости профилактических мер, которые уберегут поголовье животных от заболеваний. В Госдуме подготовили законопроект, который должен решить проблему с так называемыми бабушкиными схемами. Речь идет о ситуациях, когда продавец после сделки заявляет, что его обманули и через суд требует квартиру обратно. Согласно поправкам, если суд признает сделку недействительной, жилье вернется прежнему владельцу только после того, как он полностью возместит покупателю уплаченные деньги. Поправки вносятся в закон о регистрации недвижимости и в Гражданский кодекс. Сейчас законопроект направлен на отзыв в Росреестр и Верховный суд. По словам парламентариев, нововведение защитит добросовестных покупателей, которые годами не могут вернуть ни денег, ни квартиры. Россия планирует развивать беспилотные грузоперевозки. Правительство одобрило проект, по которому к 2035 году почти пятая часть всех грузов в стране будет перевозиться автономными машинами. Сейчас такие фуры уже тестируют на трассе между Петербургом и Казанью. В ближайшие 2 года на дороге могут выйти грузовики уже без водителя в кабине. По плану, к 2035 году в России будет около 57 тысяч таких машин. Для контроля за их работой создадут отдельную систему на базе «Эра ГЛОНАСС». Большая книга назвала финалистов. В короткий список 21-го сезона национальной литературной премии «Большая книга», которая вручается в 2 основных номинациях – «Нонфикшн» и «Художественная проза», попали 15 авторов, среди которых Роман Сенчин, Захар Прилепин, Михаил Елизаров, Лев Данилкин, Сергей Шаргунов и другие. В шорт-лист вошло 5 произведений в номинации «Нонфикшн» и 10 в номинации «Художественная проза». Всего в начале года на соискание премии было выдвинуто 465 работ. Из них в длинный список попало 40 произведений. Победители станут известны в начале декабря. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Ярмарка Ивановского текстиля. Цены от производителя. Подушки, одеяла, пледы, постельное белье, полотенца и трикотаж напрямую с фабрики. Скидки до 50%. Костякова, 41.
4: Щедрые цены в нашем Доброцене.
5: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
7: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
8: Телефон 372-672. 372-672.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 июня, в нашем регионе облачно, пройдет небольшой дождь. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 21 градуса тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, солдат. Пишет тебе письмо ученик 2 класса Гоша. Прошло много времени после войны, но люди помнят вас. Защитники Родины, вы отдали свою жизнь ради нас. Я очень ценю твой боевой дух, твою храбрость. И с гордостью мы вспоминаем нашу великую победу. Спасибо вам за то, что вы были до конца преданы Родине. И мне хочется сказать большое спасибо.

героев наших времен. Нет понятия дня и ночи, сотни тысяч мужских имен. И немало в гранитных строчках время внуков и их детей отстоять нашу судьбу.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил усилить работу по учету сельхозживотных для обеспечения ветеринарного благополучия. Правительство России ежегодно предусматривает весомый объем средств на закупку для регионов вакцин и средств диагностики. Только за последние 3 года на эти цели выделено свыше 11 миллиардов рублей, сказал он. Для бесперебойного снабжения внутреннего рынка лекарствами для ветеринарного применения, а также для проведения научно-исследовательских работ в 2026 году по указу президента создана государственная биологическая промышленная компания. Патрушев подчеркнул, что регионам важно постоянно следить за текущей ситуацией в области ветеринарного благополучия, обеспечить полноценный и качественный учет сельхозживотных в цифровом виде. Добавил, что особое внимание важно уделять своевременному диалогу с населением, разъяснению значимости профилактических мер, которые уберегут поголовье животных от заболеваний. В Госдуме подготовили законопроект, который должен решить проблему с так называемыми бабушкиными схемами. Речь идет о ситуациях, когда продавец после сделки заявляет, что его обманули и через суд требует квартиру обратно. Согласно поправкам, если суд признает сделку недействительной, жилье вернется прежнему владельцу только после того, как он полностью возместит покупателю уплаченные деньги. Поправки вносятся в закон о регистрации недвижимости и в Гражданский кодекс. Сейчас законопроект направлен на отзыв в Росреестр и Верховный суд. По словам парламентариев, нововведение защитит добросовестных покупателей, которые годами не могут вернуть ни денег, ни квартиры. Россия планирует развивать беспилотные грузоперевозки. Правительство одобрило проект, по которому к 2035 году почти пятая часть всех грузов в стране будет перевозиться автономными машинами. Сейчас такие фуры уже тестируют на трассе между Петербургом и Казанью. В ближайшие 2 года на дороге могут выйти грузовики уже без водителя в кабине. По плану, к 2035 году в России будет около 57 тысяч таких машин. Для контроля за их работой создадут отдельную систему на базе «Эра ГЛОНАСС». Большая книга назвала финалистов. В короткий список 21-го сезона национальной литературной премии «Большая книга», которая вручается в 2 основных номинациях – «Нонфикшн» и «Художественная проза», попали 15 авторов, среди которых Роман Сенчин, Захар Прилепин, Михаил Елизаров, Лев Данилкин, Сергей Шаргунов и другие. В шорт-лист вошло 5 произведений в номинации «Нонфикшн» и 10 в номинации «Художественная проза». Всего в начале года на соискание премии было выдвинуто 465 работ. Из них в длинный список попало 40 произведений. Победители станут известны в начале декабря. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья».
1: Смотрите в наших соцсетях.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 июня, в нашем регионе малооблачно, возможен небольшой дождь, ветер восточный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Правовой ликбез.
1: Что важно знать покупателям подарочных карт или сертификатов? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко.
2: Прокуратура города Белгорода обращает внимание хозяйствующих субъектов и потребителей на правовую позицию, касающуюся оборота подарочных карт и сертификатов. Соответствующие разъяснения ранее давал Роспотребнадзор со ссылкой на сложившуюся практику Верховного суда Российской Федерации. Подарочная карта или сертификат рассматривается как предварительная оплата товара или услуги, включение в договор или правила использования таких карт условий, ограничивающих право потребителя на возврат денежных средств, является незаконным. В частности, не допускается устанавливать запрет на возврат денег за неиспользованную карту, правила о сгорании средств по истечению срока действия карты, отказ в выдаче остатка денежных средств. При этом за бизнесом сохраняется право определять номинал и форму подарочной карты, порядок ее использования, технические правила, процедуру восстановления карты при ее утере, разумный срок действия при условии, что он не ограничивает правила гражданина на возврат уплаченных денег. Обращаю внимание, что за включение в договор условий, ущемляющих права потребителей, предусмотрена административная ответственность. Должностным лицам грозит штраф в размере от 1000 до 2000 рублей, юридическим лицам от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
0: Правовой ликбез.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За сутки ВСУ 99 раз атаковали Белгородскую область. Под удар попали 16 муниципалитетов. Противник совершил 8 обстрелов с использованием авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также трижды сбросил взрывные устройства с БПЛА, сообщил в соцсетях в РИО губернатора области Александр Шуваев. Расчеты ПВО и спецподразделения сбили 116 беспилотных летательных аппаратов. В Грайворонском и Волоконовском округах погибли 2 мирных жителя. В Ракитянском, Шебекинском и Яковлевском округах ранения получили 3 человека. Двое из них госпитализированы. Также Александр Шуваев рассказал об итогах совещания по восстановлению жилья в Шебекинском округе. Курирующие министерства и главы 8 муниципалитетов подготовили подробный отчет о выполнении работ. Ситуация сложная, но контролируемая. С начала СВО в округе было повреждено порядка 19 тысяч объектов. Сейчас в работе остается еще более 2300 домовладений. Подрядчики работают без выходных там, где позволяет оперативная обстановка. Вместе с федеральным центром будем искать дополнительные механизмы, чтобы помочь людям с восстановлением и дать подрядчикам возможность держать темп. «Никого не бросим. Работа по восстановлению держу на личном контроле», написал в РИО губернатора. К другим темам. Сегодня белгородские школьники сдавали самый массовый экзамен – ЕГЭ по русскому языку. Ранее выпускники написали ЕГЭ по истории, литературе и химии. Экзамены продлятся до 9 июля. Отметим, что в прошлом году средний балл ЕГЭ по русскому языку в Белгородской области составил 65,9 при общероссийском показателе 60,7. В этом году в нашем регионе 22 тысячи выпускников, 5844 из них – 11-классники. Для 212 приграничных школ, в том числе учебных заведений Белгорода, сохраняется особый порядок аттестации. Можно сдавать ЕГЭ или поступать по внутренним испытаниям вуза. В завершении выпуска об изменениях на дорогах областного центра. Улицу Белгородской Сирени все же перекрывают. С 5 июня меняются автобусные маршруты, которые связывают районы Юго-Западный 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 и Новая Жизнь с другими частями города. Напомним, в Юго-Западном районе Белгорода строят транспортную развязку, путепровод над ЖД-путями. Ранее почти на 2 года ограничили движение по Кашарскому проезду. Будьте внимательны и заранее планируйте поездки по новым маршрутам. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

0: веток наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: Ярмарка ивановского текстиля. Цены от производителя. Подушки, одеяла, пледы, постельное белье, полотенца и трикотаж напрямую с фабрики. Скидки до 50%. Ярмарочный двор. Костякова, 41.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З.
1: Бою тих прошла твоя война. Будешь ли питать ты к ней презрение? Ведь в сердце не сотрутся никогда. Призрачного прошлого мгновения. Домой вернешься ты, наступит светлый час, но не предашь забвению

Ты не плачь обо мне, моя добрая, чистая, нежная. Я вернулся домой, в край рождающийся

и смотрю безмятежные сны. Если сердце в огне и глаза не находят спасения в том, что видят вокруг, ты себя укорять не спеши.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 июня, в нашем регионе малооблачно, возможен небольшой дождь, ветер восточный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая. Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
2: В 2007 году почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы» было присвоено Ельцу. Первое упоминание о нем в летописях относится к 1146 году. Основанный как город-крепость, Елец стал свидетелем множества исторических событий. Его несколько раз разоряли, разрушали и сжигали дотла половцы и печенеги, монголо-татары и польско-литовские войска. Город пережил все войны Российской империи.
1: После революции и гражданской войны Елец активно восстанавливался. Однако мирное существование длилось недолго. Началась Великая Отечественная война.
2: Из воспоминаний начальника конторы связи Алексея Черкасова.
3: То воскресное утро выдалось погожим, теплым, солнечным. По радио транслировалась веселая музыка. И вот послышались позывные Москвы. В 12 часов с сообщением о вероломном нападении гитлеровских полчищ выступил нарком иностранных дел Молотов.
4: Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
3: Он закончил выступление, а люди все не расходились. Точно застыли в оцепенении. У многих слезы на глазах.
1: Сразу же после сообщения жизнь перешла на военные рельсы. Был создан истребительный батальон. При нем отряд по борьбе с танками.
2: В октябре-ноябре 1941 года эвакуировали крупные предприятия, запасы сырья и продовольствия. Город готовили к обороне, баррикадировали улицы, устанавливали противотанковые ежи, копали рвы на подступах к Ельцу. Каждый день налетала вражеская авиация. От бомб и пулеметных очередей люди прятались здесь же, в свежевырытых рвах.
1: Наступление немецких войск на Елец началось 21 ноября. Фашисты были уверены, что война скоро закончится. Они забрасывали город листовками «Москва-Елец. Войне конец».
2: В начале декабря обстановка обострилась. Имея превосходство в артиллерии и минометах, усилив наступление танками и бронеавтомобилями, гитлеровцам удалось захватить город вечером 4 декабря.
1: В окрестностях Ельца были организованы партизанские отряды. Они совершали дерзкие вылазки в тыл врагам, освобождали пленных, громили фашистские колонны и гарнизоны.
2: Советским войскам был отдан приказ разгромить елецкую группировку противника, поставив под удар фланг непобедимой танковой армии Гудериана, нацеленной на Москву. Впервые с начала войны задача заключалась в прорыве фронта врага, его окружении и уничтожении.

0: 6 декабря Красная Армия пошла в контрнаступление. Через 3 дня город был освобожден.
1: Гитлеровцы готовили план полного уничтожения города, но потеряли здесь 12 тысяч человек убитыми и ранеными, большое количество оружия, военной техники и имущества. Тогда родилась поговорка: «Под Ельцом били всех, от Тамерлана до Гудериана». Разгромив противника, войска Красной Армии помогли отстоять Москву, оттянув на себя значительные силы врага. Елец стал первым крупным городом, освобожденным от немецкой оккупации. Фашистам был нанесен серьезный удар.
0: Война принесла Ельцу тяжелые потери. Погиб каждый 4-й житель города. Огромный ущерб был нанесен городскому хозяйству. Разрушено более 500 зданий, водопровод, электростанция, железнодорожные пути, мосты через реку Быстрая Сосна.
1: Сразу же после освобождения началось восстановление. Уже 9 декабря на станцию прибыл первый ремонтный поезд, а на следующий день через нее прошел первый воинский эшелон. Восстановили электричество, водоснабжение, радио и телефонную связь. В конце декабря полностью вошел в строй железнодорожный узел. К апрелю 1942 года восстановили все промышленные предприятия города. Начали работать школы и культурные учреждения. Долгое время Елец был центром руководства партизанским движением на Украине, в Белоруссии и в Брянских лесах.
0: Сегодня о бессмертном подвиге защитников нам напоминают десятки памятников, братских захоронений и мемориалов. На Казинской горе, где проходила линия обороны, открыли мемориальный комплекс «Знамя Победы». На месте переправы советских войск через реку Быстрая Сосна появилась площадь Победы. На ней установлена стела в виде пятигранного основания с 3 штыками, на которых изображены ордена. Рядом находится памятный знак с надписью «Мы из Ельца». Это копия той, что оставил на стене Рейхстага солдат Борис Сидельников. Елецкий поэт Геннадий Скореднов посвятил стихотворение земляку-герою.
1: Во славу победного стяга он вверх разрядил автомат и, сев на ступеньку Рейхстага, впервые заплакал солдат. Припомнил седой батареец, дожив до 20-й весны, друзей, не дошедших до Шпрее, от Дона и Быстрой Сосны. Руины Берлина дымили, а он на ступеньку привстал не имя свое и фамилию, а «Мы из Ельца» написал.
2: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За сутки ВСУ 99 раз атаковали Белгородскую область. Под удар попали 16 муниципалитетов. Противник совершил 8 обстрелов с использованием авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также трижды сбросил взрывные устройства с БПЛА, сообщил в соцсетях в РИО губернатора области Александр Шуваев. Расчеты ПВО и спецподразделения сбили 116 беспилотных летательных аппаратов. В Грайворонском и Волоконовском округах погибли 2 мирных жителя. В Ракитянском, Шебекинском и Яковлевском округах ранения получили 3 человека. Двое из них госпитализированы. Также Александр Шуваев рассказал об итогах совещания по восстановлению жилья в Шебекинском округе. Курирующие министерства и главы 8 муниципалитетов подготовили подробный отчет о выполнении работ. Ситуация сложная, но контролируемая. С начала СВО в округе было повреждено порядка 19 тысяч объектов. Сейчас в работе остается еще более 2300 домовладений. Подрядчики работают без выходных там, где позволяет оперативная обстановка. Вместе с федеральным центром будем искать дополнительные механизмы, чтобы помочь людям с восстановлением и дать подрядчикам возможность держать темп. «Никого не бросим. Работа по восстановлению держу на личном контроле», написал в РИО губернатора. К другим темам. Сегодня белгородские школьники сдавали самый массовый экзамен – ЕГЭ по русскому языку. Ранее выпускники написали ЕГЭ по истории, литературе и химии. Экзамены продлятся до 9 июля. Отметим, что в прошлом году средний балл ЕГЭ по русскому языку в Белгородской области составил 65,9 при общероссийском показателе 60,7. В этом году в нашем регионе 22 тысячи выпускников, 5844 из них – 11-классники. Для 212 приграничных школ, в том числе учебных заведений Белгорода, сохраняется особый порядок аттестации. Можно сдавать ЕГЭ или поступать по внутренним испытаниям вуза. В завершении выпуска об изменениях на дорогах областного центра. Улицу Белгородской Сирени все же перекрывают. С 5 июня меняются автобусные маршруты, которые связывают районы Юго-Западный 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 и Новая Жизнь с другими частями города. Напомним, в Юго-Западном районе Белгорода строят транспортную развязку, путепровод на ЖД путями. Ранее почти на 2 года ограничили движение по Кашарскому проезду. Будьте внимательны и заранее планируйте поездки по новым маршрутам. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

0: Реклама. Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
7: Другая жизнь там, на поле брани. Задачи выполнять без колебаний. Там дружба настоящая, и память останется навеки с нами.

полыхает все в крови, в дыму. Патронов нет, почти одна граната. Артем Солох.

Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 июня, в нашем регионе малооблачно, возможен небольшой дождь, ветер восточный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Радио З. Работаем за правое дело.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: 41-й. Год потерь и страха. Заревом кровавым пламенел. Двух парней в растерзанных рубахах выводили утром на расстрел. Первый шел постарше, темно-русый, все при нем, и силушка, и стать. А за ним второй, пацан без усы, слишком юный, чтобы умирать. Ну а сзади, еле поспевая, семенила старенькая мать, о пощаде немца умоляя.
2: «Найн», — твердил он важно, — «расстреляет!»
1: «Нет, — она просила, — пожалейте, отмените казнь моих детей, а взамен меня убейте, но в живых оставьте сыновей!»
2: И ответил офицер ей чинно: «Ладно, матка, одного спасает, а другого расстреляем сына. Кто тебе милее? Выбирайте!»
1: «Как? Смертельно! Этой круговерть! Не изберечь кого-нибудь суметь! Если первенца спасет от смерти, то последующий обречен на смерть!» Взгляд туда, сюда переводила. «О, не пожелаешь и врагу мук таких!» Сынов перекрестила и призналась фрицу: «Не могу!»
2: Ну а тот стоял непробиваем, с наслаждением нюхая цветы: «Помни, одного мы убиваем, а другого убиваешь ты!»
1: Старший, виновато улыбаясь, младшего к груди своей прижал: «Брат, спасайся! Ну а я останусь, я пожил, а ты не начинал!» Отозвался младший: «Нет, братишка! Спасайся! Что тут выбирать? У тебя жена и ребятишки. Я не жил, не стоит начинать!»
2: Тут учтиво немец молвил: «Битте!» Отодвинул плачущую мать, отошел подальше деловито и махнул перчаткой: «Расстреляет!» Ах!
1: Ну, два выстрела, и птицы разлетелись дробно в небеса. Мать разжала мокрые ресницы, на детей глядит во все глаза. А они, обнявшись, как и прежде, спят свинцовым, беспробудным сном. Две кровинки, две ее надежды, два крыла, пошедшие на сон. Мать безмолвно сердцем каменела. Уж не жить сыночком, не цвести.
2: «Дура матка!» — поучает немец. «Одного могла бы хоть спасти!»
1: А она баюкала тихо, утирая с губ сыновьих кровь.
2: Вот такой, убийственно великой, может быть, у матери любовь.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бережна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. США готовы вернуться к работе над установлением перемирия и заключением мира между Россией и Украиной. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в Палате представителей. По его словам, у конфликта на Украине нет военного решения, а урегулировать кризис можно только дипломатическим путем. Ранее Дональд Трамп предложил отправить делегацию в Москву для переговоров по урегулированию конфликта. В Кремле заявили, что Москва готова принять представителей Вашингтона. Спецпосланник американского президента Стивен Уиткоф в скором времени прилетит в Россию с рабочим визитом. Минфин будет добиваться смягчения кредитно-денежной политики, заявил его глава Антон Силуанов. «Наши действия направлены на то, чтобы инфляция была в тех таргетах, которые мы себе поставили, и, соответственно, процентные ставки давали возможность брать кредит и для развития, и для текущей операционной деятельности предприятий», – сказал Силуанов. Кроме того, он заявил, что внешний долг России сейчас составляет 10%. Скоро он будет погашен полностью. В России разрабатывают новую программу по предоставлению льготных условий на покупку автомобиля для многодетных семей. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она обратила внимание, что новые правила расчета утильсбора в том числе затронули многодетные семьи, так как они часто пользуются большими автомобилями. В связи с этим депутаты попросили Минпромторг разработать программу с льготными условиями покупки авто для многодетных семей. В стране вновь предложили ввести 13-ю пенсию в качестве дополнительной меры соцподдержки. С такой инициативой выступил первый зампред Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев. По его мнению, такая выплата может быть важна для тех, у кого пенсия – единственный или основной источник дохода. Он отметил, что подобная выплата может стать критически важной финансовой подушкой безопасности для пенсионеров, у которых нет помощи от родственников. Кроме того, люди почувствуют заботу государства. Синоптики рассказали о температуре воды на российских курортах, пока она слишком холодная для массового купания. По словам метеорологов, сейчас вода на черноморских и балтийских курортах России доступна для купания только закаленным людям. В Анапе плюс 18, в Геленджике плюс 17, в районе Калининграда на Балтике плюс 16, в Сочи плюс 15 из-за дождей, а в районе Ялты всего плюс 12 градусов. Пока это все. В студии была Ольга Бережна. Плодотворного времени.

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Фабричная ярмарка курток и пальто. Размеры от 48 до 80. Огромный выбор и цены от производителя. Скидки 50% на все. Ярмарочный двор. Костюкова, 41.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья». Смотрите в наших соцсетях.
1: Он был лучше многих из нас. Он был твердым внутри и снаружи, не вата, и в бою нас спасая не раз. –

Наша дружба в бою закалилась огнем. Не забыть нам года для всех дорогие. Соберемся мы вместе и скажем о нем. Он свою жизнь отдал, чтобы жили другие.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 июня, в нашем регионе малооблачно, возможен небольшой дождь, ветер восточный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Телерадиокомпания «Мир Белогорья» при поддержке Института развития интернета представляет проект «Грант на успех».
1: Они защищали Родину. Теперь у них новая жизнь. Три героя, три истории, один шанс. Это реалити-шоу «Грант на успех».
2: Евгений Денисов, 29 лет. До СВО работал штукатуром. После серьезной травмы почти утратил активность, но не смирился с инвалидностью.
3: Не было видения правильного и минимального какого-то образования по поводу, что нужно в своем городе открывать.
4: Меня больше всего раздражало в обучении и, в принципе, во всем процессе это бухгалтерские какие-то вот дела, потому что эта система вообще мега непонятная.
3: После работы уставшие так, тут надо одно сделать, презентацию, там, либо там, документацию заполнить, либо еще что-то.
2: Евгений Василенко, 38 лет, монтажник-высотник, ранен на СВО. В госпитале читал специальную литературу, хотел научиться бизнесу.
5: До того, как я начал участвовать в СВО, у меня шла обычная жизнь рядовая. Я работал на стройке монтажником-высотником, пытался биться там за какие-то копейки, где-то что-то работать, подработать постоянно. Работа то есть, то нету. Ну, то есть бесконечные эти поиски. Это был День ветеранов. В Фонде защитников Отечества была встреча. Позвонили с фонда и сказали, что набираем проект. Ты-то по-любому, говорит, должен участвовать. Я говорю, так я и хочу участвовать. Хотеть заниматься бизнесом и заниматься бизнесом – это очень разные вещи. Что это? Зачем это? Может, я домой? Куратор у меня очень сильная женщина. Ну, я очень часто бываю у нее в офисе, приезжаю, как бы, ну, общаемся нормально. Она мне во многом помогала. Допустим, заполнение таблиц 1С Word, я как бы в этом ничего. Конечно, за меня могла бы сделать это жена. Вот, но я же хотел научиться. Мы разговаривали со спикером. Говорили, можно, пожалуйста, для людей с образованием в 3 класса объяснять. Не понимаешь этих терминов просто-напросто.
2: Михаил Якименко, 53 года. Уволен из вооруженных сил по достижению предельного возраста. Вернувшись домой, хотел быть простым пенсионером. На предложение учиться бизнесу согласился из вежливости.
6: Ну, мне, в принципе, сказали, не понравится. Вас никто не держит. Ну, думаю, значит, мне не понравится, никто меня не держит. Меня возмутил момент, что мне дали наставника женщину. У нее цветочные магазины. Думаю, чего она меня может научить? Я мужик, там, серьезный такой. Да тут какая-то девушка хрупкая. Да еще цветут. Какие цветы? Вот, ну потом это хрупкая девушка. Такая акула, оказывается, в бизнесе.
7: Да, раздражали некоторые. Да этот бизнес-план, что его составлять, как его составлять, где, сколько что будет стоить, когда я его составлю. Там, может подорожать, может подешеветь, может этого не надо мне будет, как это все предугадать.
6: Я так подумал, ну не боги ж горшки обжигают. И у меня какой-то спортивный интерес даже проснулся.
0: Полную версию проекта смотрите на сайте мирбелогорья.ру и в соцсетях телерадиокомпании ВКонтакте и в Телеграм.
8: Долго-долго я искал свой путь во тьме. Громко-громко

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио Зен. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев потребовал ускорить ремонт дорог и решить проблему с дозвоном на горячую линию администрации Белгорода. Эти вопросы поднимались на встрече руководителя региона с Валентином Демидовым. После зимы в Белгороде выполнили около 23 тысяч квадратных метров аварийного ямочного ремонта. Это почти в 4,5 раза больше, чем годом ранее. Сейчас дорожники продолжают плановые работы, а годовой план уже выполнен на 2/3. В 2026 году также запланирован капремонт. Ремонт дорог общей протяженностью 3,3 километра. В ближайшие два года обновят и путепровод на Михайловском шоссе, который не ремонтировался с момента строительства. Отдельно руководители обсудили работу горячей линии городской администрации. Жители регулярно жалуются на невозможность дозвониться и получить необходимую информацию. Глава региона поручил оперативно устранить проблемы с обратной связью и совместно с Минтрансом области подготовить предложение по увеличению объемов дорожного ремонта в 2027 году. Строительство террас над водой в парке «Берега» завершат к августу. Новый участок длиной 295 метров соединит две части пляжа. Строители уже завершили монтаж сваи и приступили к бетонированию. Далее последует установка металлоконструкции и укладка настила. Общая длина террас на правом берегу составит 1,1 километра, рассказали в мэрии Белгорода. Педагоги из Шебекинского агротехнического ремесленного техникума провели серию профориентационных мероприятий в школах округа. Они проводятся в рамках программы «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Преподаватели посетили 5 образовательных учреждений – Большетроицкую, Купинскую, Ржевскую, Маслово-Пристанскую и Графовскую средние общеобразовательные школы. Они рассказали школьникам о реально востребованных на рынке труда профессиях и специальностях. Для учащихся организовали мастер-классы, где каждый смог попробовать себя в деле, ответили на вопросы об условиях обучения, сложностях и перспективах трудоустройства. Кроме того, внимание уделили практической части. Такой формат позволяет школьникам не просто услышать о профессии, но и на собственном опыте оценить свои возможности. 5 июня в Белгороде стартует 5-й театральный фестиваль «Интонация». Он соберет на одной сцене кукольников, студентов и, конечно, щепкинцев. С 5 по 7 июня драмтеатр превратится в территорию эксперимента и эмоций. Министр культуры региона Максим Шапошников на пресс-конференции отметил, что программа включает постановки в жанрах, отличных от привычного академического театра. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Приятных встреч!

0: реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: рубрике «Ребята с нашего двора» белгородский автор-исполнитель Константин Гительман. Слушаем песню «После боя».
1: После боя, после боя остаемся мы вдвоем. Я в окопах, а ты дома за письменным столом. Пишешь мне письмо, не зная, живой я или нет.

Я тебе не напишу, как ложились рядом мины. Я тебе не расскажу, и что больше Сашка с Вовкой не пошлют домой привет, и что был вчера я ранен.

Как в сказке, здесь войны почти что нет. Только ты пиши, а я пришлю тебе ответ. Я расскажу тебе, родная, как и я тебя люблю. Как вовек твои объятия забыть я не смогу. А что попали в окружение, даже и не намекну. И если буду жив сегодня, завтра, на

войны почти что нет. Только ты пиши, а я пришлю тебе ответ. После боя остаемся мы вдвоем. Я в окопах, а ты дома, за письменным столом. Пишешь мне письмо, не зная, живое или нет.

0: И спокойно здесь, как в сказке, здесь войны почти что нет. Только ты пиши, а я пришлю тебе ответ.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 июня, в нашем регионе малооблачно, возможен небольшой дождь, ветер восточный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

течению дней жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за годом год.

жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая. Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
2: В 2007 году почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы» было присвоено Ельцу. Первое упоминание о нем в летописях относится к 1146 году. Основанный как город-крепость, Елец стал свидетелем множества исторических событий. Его несколько раз разоряли, разрушали и сжигали дотла половцы и печенеги, монголо-татары и польско-литовские войска. Город пережил все войны Российской империи.
1: После революции и гражданской войны Елец активно восстанавливался. Однако мирное существование длилось недолго. Началась Великая Отечественная война.
2: Из воспоминаний начальника конторы связи Алексея Черкасова.
3: То воскресное утро выдалось погожим, теплым, солнечным. По радио транслировалась веселая музыка. И вот послышались позывные Москвы. В 12 часов с сообщением о вероломном нападении гитлеровских полчищ выступил нарком иностранных дел Молотов.
4: Граждане и гражданки Советского Союза, советской

0: Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
1: Он закончил выступление, а люди все не расходились. Точно застыли в оцепенении. У многих слезы на глазах.
2: Сразу же после сообщения жизнь перешла на военные рельсы. Был создан истребительный батальон. При нем отряд по борьбе с танками.
3: В октябре-ноябре 1941 года эвакуировали крупные предприятия, запасы сырья и продовольствия. Город готовили к обороне, баррикадировали улицы, устанавливали противотанковые ежи, копали рвы на подступах к Кельцу. Каждый день налетала вражеская авиация. От бомб и пулеметных очередей люди прятались здесь же, в свежевырытых рвах.
2: Наступление немецких войск на Елец началось 21 ноября. Фашисты были уверены, что война скоро закончится. Они забрасывали город листовками «Москва-Елец, войне конец».
3: В начале декабря обстановка обострилась. Имея превосходство в артиллерии и минометах, усилив наступление танками и бронеавтомобилями, гитлеровцам удалось захватить город вечером 4 декабря.
2: В окрестностях Ельца были организованы партизанские отряды. Они совершали дерзкие вылазки в тыл врагам, освобождали пленных, громили фашистские колонны и гарнизоны.
3: Советским войскам был отдан приказ разгромить елецкую группировку противника, поставив под удар фланг непобедимой танковой армии Гудериана, нацеленной на Москву. Впервые с начала войны задача заключалась в прорыве фронта врага, его окружении и уничтожении. 6 декабря Красная армия пошла в контрнаступление. Через 3 дня город был освобожден.
2: Гитлеровцы готовили план полного уничтожения города, но потеряли здесь 12 тысяч человек убитыми и ранеными, большое количество оружия, военной техники и имущества. Тогда родилась поговорка: «Под Ельцом били всех, от Тамерлана до Гудериана». Разгромив противника, войска Красной армии помогли отстоять Москву, оттянув на себя значительные силы врага. Елец стал первым крупным городом, освобожденным от немецкой оккупации. Фашистам был нанесен серьезный удар.
3: Война принесла Ельцу тяжелые потери. Погиб каждый четвертый житель города. Огромный ущерб был нанесен городскому хозяйству. Разрушено более 500 зданий. Водопровод, электростанция, железнодорожные пути, мосты через реку Быстрая Сосна.
2: Сразу же после освобождения началось восстановление. Уже 9 декабря на станцию прибыл первый ремонтный поезд, а на следующий день через нее прошел первый воинский эшелон. Восстановили электричество, водоснабжение, радио и телефонную связь. В конце декабря полностью вошел в строй железнодорожный узел. К апрелю 1942 года восстановили все промышленные предприятия города. Начали работать школы и культурные учреждения. Долгое время Елец был центром руководства партизанским движением на Украине, в Белоруссии и в Брянских лесах.
3: Сегодня о бессмертном подвиге защитников нам напоминают десятки памятников, братских захоронений и мемориалов. На Казинской горе, где проходила линия обороны, открыли мемориальный комплекс «Знамя Победы». На месте переправы советских войск через реку Быстрая Сосна появилась площадь Победы. На ней установлена стела в виде пятигранного основания с 3 штыками, на которых изображены ордена. Рядом находится памятный знак с надписью «Мы из Ельца». Это копия той, что оставил на стене Рейхстага

0: солдат Борис Сидельников. Елецкий поэт Геннадий Скореднов посвятил стихотворение земляку-герою.
1: Во славу победного стяга он вверх разрядил автомат и, сев на ступеньку Рейхстага, впервые заплакал солдат. Припомнил седой батареец, дожив до 20-й весны, друзей, не дошедших до Шпрее, от Дона и Быстрой Сосны. Руины Берлина дымили, а он на ступеньку привстал не имя свое и фамилию, а «Мы из Ельца» написал.
2: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Ничего я никому не скажу. Ничего никому не скажу. Ничего я никому не скажу. Ничего не скажу.
0: Радио Z.
2: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. США готовы вернуться к работе над установлением перемирия и заключением мира между Россией и Украиной. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в Палате представителей. По его словам, у конфликта на Украине нет военного решения, а урегулировать кризис можно только дипломатическим путем. Ранее Дональд Трамп предложил отправить делегацию в Москву для переговоров по урегулированию конфликта. В Кремле заявили, что Москва готова принять представителей Вашингтона. Спецпосланник американского президента Стивен Уиткоф в скором времени прилетит в Россию с рабочим визитом. Минфин будет добиваться смягчения кредитно-денежной политики, заявил его глава Антон Силуанов. «Наши действия направлены на то, чтобы инфляция была в тех таргетах, которые мы себе поставили, и, соответственно, процентные ставки давали возможность брать кредит и для развития, и для текущей операционной деятельности предприятий», – сказал Силуанов. Кроме того, он заявил, что внешний долг России сейчас составляет 10%. Скоро он будет погашен полностью. В России разрабатывают новую программу по предоставлению льготных условий на покупку автомобиля для многодетных семей. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она обратила внимание, что новые правила расчета утильсбора в том числе затронули многодетные семьи, так как они часто пользуются большими автомобилями. В связи с этим депутаты попросили Минпромторг разработать программу с льготными условиями покупки авто для многодетных семей. В стране вновь предложили ввести 13-ю пенсию в качестве дополнительной меры соцподдержки. С такой инициативой выступил первый зампред Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев. По его мнению, такая выплата может быть важна для тех, у кого пенсия – единственный или основной источник дохода. Он отметил, что подобная выплата может стать критически важной финансовой подушкой безопасности для пенсионеров, у которых нет помощи от родственников. Кроме того, люди почувствуют заботу государства. Синоптики рассказали о температуре воды на российских курортах, пока она слишком холодная для массового купания. По словам метеорологов, сейчас вода на черноморских и балтийских курортах России доступна для купания только закаленным людям. В Анапе плюс 18, в Геленджике плюс 17, в районе Калининграда на Балтике плюс 16, в Сочи плюс 15 из-за дождей, а в районе Ялты всего плюс 12 градусов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирель. Твой мир —

печали я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: дворцом кто-то занял.
1: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: Распродажа товаров для дома. Тапочки 199 рублей, стельки 39 рублей, фейри 79 рублей, ярмарочный двор, Костюкова 41.
5: Щедрые цены в нашем Доброцене.
6: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов 2379 рублей.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 июня, в нашем регионе малооблачно, возможен небольшой дождь, ветер восточный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

детством расстаться всегда очень грустно. Белый кораблик уплыл, не вернешь. Воспоминаний светлое чувство.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Телерадиокомпания «Мир Белогорья» при поддержке Института развития интернета представляет проект «Грант на успех».
1: Они защищали Родину. Теперь у них новая жизнь. Три героя, три истории, один шанс. Это реалити-шоу «Грант на успех».
2: Евгений Денисов, 29 лет. До СВО работал штукатуром. После серьезной травмы почти утратил активность, но не смирился с инвалидностью.
3: Не было видения правильного и минимального какого-то образования по поводу, что нужно в своем городе открывать.
4: Меня больше всего раздражало в обучении и, в принципе, во всем процессе это бухгалтерские какие-то вот дела, потому что эта система вообще мега непонятная.
3: После работы уставшие так, тут надо одно сделать, презентацию, там, либо там, документацию заполнить, либо еще что-то.
2: Евгений Василенко, 38 лет, монтажник-высотник, ранен на СВО. В госпитале читал специальную литературу, хотел научиться бизнесу.
5: До того, как я начал участвовать в СВО, у меня шла обычная жизнь рядовая. Я работал на стройке, монтажником-высотником, пытался биться там за какие-то копейки, где-то что-то работать, подработать постоянно. Работа то есть, то нету. Ну, то есть бесконечные эти поиски. Это был День ветеранов. В Фонде защитников Отечества была встреча. Позвонили с фонда и сказали, что набираем проект. Ты-то по-любому, говорит, должен участвовать. Я говорю, так я и хочу участвовать. Хотеть заниматься бизнесом и заниматься бизнесом – это очень разные вещи.

0: Михаил Якименко, 53 года. Уволен из вооруженных сил по достижению предельного возраста. Вернувшись домой, хотел быть простым пенсионером. На предложение учиться бизнесу согласился из вежливости.
1: Ну, мне, в принципе, сказали, не понравится, вас никто не держит. Ну, думаю, значит, мне не понравится, никто меня не держит. Меня возмутил момент, что мне дали наставника женщину. У нее цветочные магазины. Думаю, чего она меня может научить? Я мужик, там, серьезный такой. Да тут какая-то девушка хрупкая. Да еще цветы. Какие цветы? Вот, ну потом это хрупкая девушка. Такая акула оказывается в бизнесе. Да, раздражали некоторые. Да этот бизнес-план, что его составлять, как его составлять, где, сколько что будет стоить, когда я его составлю. Там, может подорожать, может подешеветь, может этого не надо мне будет. Как это все предугадать? Я так подумал, ну не боги ж горшки обжигают. И у меня какой-то спортивный интерес даже проснулся.
2: Полную версию проекта смотрите на сайте мирбелагорья.ру и в соцсетях телерадиокомпании ВКонтакте и в Телеграм.
3: Фронт на тысячу верст. Под осколками звезд. Как разорванный мост. Фронт на тысячу верст.

Налейте чаю. Борщик, сделайте мне вчерашний. Отосплюсь, как 3 дня в окопе. Молодой отварю картохи. А сосед наш, седой Прокопий, угостит буженина его кровью.

нами и Бог, и правда. Хоть порой и бывает грустно. Я воюю за вас, родные. Не печальтесь, не на погосте. Два ранения, две удачи. Было больно, друзьям не легче.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев потребовал ускорить ремонт дорог и решить проблему с дозвоном на горячую линию администрации Белгорода. Эти вопросы поднимались на встрече руководителя региона с Валентином Демидовым. После зимы в Белгороде выполнили около 23 тысяч квадратных метров аварийного ямочного ремонта. Это почти в 4,5 раза больше, чем годом ранее. Сейчас дорожники продолжают плановые работы, а годовой план уже выполнен на 2/3. В 2026 году также запланирован капремонт дорог общей протяженностью 3,3 километра. В ближайшие два года обновят и путепровод на Михайловском шоссе, который не ремонтировался с момента строительства. Отдельно руководители обсудили работу горячей линии городской администрации. Жители регулярно жалуются на невозможность дозвониться и получить необходимую информацию. Глава региона поручил оперативно устранить проблемы с обратной связью и совместно с Минтрансом области подготовить предложение по увеличению объемов дорожного ремонта в 2027 году. Строительство террас над водой в парке «Берега» завершат к августу. Новый участок длиной 295 метров соединит две части пляжа. Строители уже завершили монтаж сваи и приступили к бетонированию. Далее последует установка металлоконструкции и укладка настила. Общая длина террас на правом берегу составит 1,1 километра, рассказали в мэрии Белгорода. Педагоги из Шебекинского агротехнического ремесленного техникума провели серию профориентационных мероприятий в школах округа. Они проводятся в рамках программы «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Преподаватели посетили 5 образовательных учреждений – Большетроицкую, Купинскую, Ржевскую, Маслово-Пристанскую и Графовскую средние общеобразовательные школы. Они рассказали школьникам о реально востребованных на рынке труда профессиях и специальностях. Для учащихся организовали мастер-классы, где каждый смог попробовать себя в деле, ответили на вопросы об условиях обучения, сложностях и перспективах трудоустройства. Кроме того, внимание уделили практической части. Такой формат позволяет школьникам не просто услышать о профессии, но и на собственном опыте оценить свои возможности. 5 июня в Белгороде стартует 5-й театральный фестиваль «Интонация». Он соберет на одной сцене кукольников, студентов и, конечно, щепкинцев. С 5 по 7 июня драмтеатр превратится в территорию эксперимента и эмоций. Министр культуры региона Максим Шапошников на пресс-конференции отметил, что программа включает постановки в жанрах, отличных от привычного академического театра. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Приятных встреч!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 июня, в нашем регионе малооблачно, возможен небольшой дождь, ветер восточный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Самуил Маршак. Мальчик из села Поповки. Среди сугробов и воронок в селе разрушенном дотла стоит зажмурившись ребенок, последний гражданин села. Испуганный котенок белый, обломок печки и трубы. И это все, что уцелело от прежней жизни и избы. Стоит белоголовый Петя и плачет, как старик без слез. 3 года прожил он на свете, а что узнал и перенес. При нем избу его спалили, угнали маму со двора. И в наспех вырытой могиле лежит убитая сестра. Не выпускай, боец, винтовки, пока не отомстишь врагу за кровь, пролитую в Поповке, и за ребенка на снегу.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья».
1: Смотрите в наших соцсетях.

0: но уничтожим нацизм.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 июня, в нашем регионе малооблачно, возможен небольшой дождь, ветер восточный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Телерадиокомпания «Мир Белогорья» при поддержке Института развития интернета представляет проект «Грант на успех».
1: Они защищали Родину. Теперь у них новая жизнь. Три героя, три истории, один шанс. Это реалити-шоу «Грант на успех». Евгений Денисов, 29 лет. До СВО работал штукатуром. После серьезной травмы почти утратил активность, но не смирился с инвалидностью.
2: Не было видения правильного и минимального какого-то образования по поводу, что нужно в своем городе открывать.
3: Меня больше всего раздражало в обучении и, в принципе, во всем процессе это бухгалтерские какие-то вот дела, потому что эта система вообще мега непонятная.
2: После работы уставшие так, тут надо одно сделать, презентацию там, либо там документацию заполнить, либо еще что-то.
1: Евгений Василенко, 38 лет, монтажник-высотник, ранен на СВО. В госпитале читал специальную литературу, хотел научиться бизнесу.
4: До того, как я начал участвовать в СВО, у меня шла обычная жизнь рядовая. Я работал на стройке, монтажником-высотником, пытался биться там за какие-то копейки, где-то что-то работать, подработать постоянно. Работа то есть, то нету. Ну, то есть бесконечные эти поиски. Это был День ветеранов. В Фонде защитников Отечества была встреча. Позвонили с фонда и сказали, что набираем проект. Ты-то по-любому, говорит, должен участвовать. Я говорю, так я и хочу участвовать. Хотеть заниматься бизнесом и заниматься бизнесом – это очень разные вещи. Что это? Зачем это? Может, я домой? Куратор у меня очень сильная женщина. Ну, я очень часто бываю у нее в офисе, приезжаю, как бы, ну, общаемся нормально. Она мне во многом помогала. Допустим, заполнение таблиц 1С, Word, я как бы в этом ничего. Конечно, за меня могла бы сделать это жена, вот, но я же хотел научиться. Мы разговаривали со спикерами, говорили, можно, пожалуйста, для людей с образованием в 3 класса объяснять. Не понимаешь этих терминов просто-напросто.
1: Михаил Якименко, 53 года. Уволен из вооруженных сил по достижению предельного возраста. Вернувшись домой, хотел быть простым пенсионером. На предложение учиться бизнесу согласился из вежливости.
5: Ну, мне, в принципе, сказали, не понравится, вас никто не держит. Ну, думаю, значит, мне не понравится, никто меня не держит. Меня возмутил момент, что мне дали наставника женщину, у нее цветочные магазины, думаю, чего она меня может научить? Я мужик, там, серьезный такой. Да тут какая-то девушка хрупкая, да еще цветут, какие цветы. Вот, ну, потом это хрупкая девушка, такая акула оказывается в бизнесе. Да, раздражали некоторые. Да этот бизнес-план, что его составлять, как его составлять, где, сколько что будет стоить, когда я его составлю. Там, может подорожать, может подешеветь, может этого не надо мне будет, как это все предугадать. Я так подумал, ну не боги ж горшки обжигают. И у меня какой-то спортивный интерес даже проснулся.
6: Полную версию проекта смотрите на сайте mirbelogorya.ru и в соцсетях телерадиокомпании ВКонтакте и в Телеграм.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Легкий дым от костра. Тишиной ночь наполнена. Что случилось со мной? Никому не понять.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 июня, в нашем регионе малооблачно, возможен небольшой дождь, ветер восточный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
2: Небо этого дня ясное, но теперь в нем броня лязгает, а по нашей земле гул стоит, и деревья в смоле.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 июня, в нашем регионе малооблачно, возможен небольшой дождь, ветер восточный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Нет, не надо слов.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

0: провода, что у нас вражда, да беда.
1: Радио Z.
2: Звуком высекаем огонь из людских сердец.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий. Одной большой Родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей Родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.
1: Старшина, первостатейный я, а куришь мой...

до бастиона доплыву в демобилизованных клешах. Не могу без моря жить, без козырку подержи, сигану, как тот киношный лев.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч – крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.